0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: плохо, не хочу, хапа, парапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Я? Как то? Нехочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
1: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, почему это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Это песня? Эту песню мне пела моя мама. Я помню.
1: Смотрите, вот она.
0: Я так любил ее. Она мне пела такие прекрасные песни. Она так ласково называла меня. Не помню. Забыл.
1: Она называла вас Максимушка.
2: Но вы выросли и забыли ее. Вы уехали в большой шумный город, а она осталась одна, в пустом доме. Вы все реже и реже навещали ее. Ее последними словами были «Господь Иисус». Благослови Максимушку. Помни, Господь с тобой всегда.
3: Господь Иисус, благослови Максимушку. Помни, Господь с тобой всегда.
1: Господь с тобой всегда.
0: Зачем? Зачем ты напомнила мне об этом? Ведь я ничего не могу изменить. Я хочу забыть все.
1: Вы не сможете забыть ее слова, ее песни. Они слишком важны, чтобы их забыть. Я ухожу. Прощайте.
0: Мама. Милая мама. Прости меня. Как бы я хотел вернуть счастливые дни моего детства. Я помню, как мы сидели в парке на берегу пруда. Как давно это было? Сколько же лет прошло? Минутку.
4: Вы звали меня?
0: Я? Нет, я не звал тебя.
4: Но я та самая минутка, о которой вы сейчас вспомнили. Я минутка синей стрекозы.
0: Синяя стрекоза.
2: Пойдемте с нами к тому пруду.
0: Но его давно нет. На его месте построили огромный супермаркет.
4: Я сохранила его для вас. Я минутка из вечности. Я храню для людей то, что не может исчезнуть.
0: Мне трудно поверить.

0: Мерками. Утки поругаются с куликами. А комары обидятся и станут кусать всех без разбора. А самое страшное, у синей стрекозы не состоится свадьба.
1: У какой синей стрекозы?
2: Тихо, тихо. Если мы тихонечко ее подождем, то мы обязательно ее увидим.
1: А ее жениха?
2: Обязательно.
0: Смотри, Максимушка, какие они красивые. Господь так украсил их.
1: У них такие красивые крылышки. А почему Бог сделал их такими красивыми? Ведь сюда на пруд редко приходят люди. Для кого же Бог сотворил их?
0: Синюю стрекозу Он создал специально для тебя, чтобы сегодня ты ее увидел и обрадовался ей. Она должна сказать тебе что-то очень важное. Бог сотворил весь мир прекрасно. Посмотри, посмотри, разве не чудесны божья коровка или муравей, сороконожка, а эти бабочки? Посмотри на цветы, на ивы, которые склонились к воде. Если творение так прекрасно, то как же прекрасен тот, кто сотворил все это?
1: Ой, мама, мне кажется, они приглашают меня в гости.
0: Ну, если приглашают, надо идти.

0: Привет! Тебя как зовут?
1: Меня Максим, а тебя?
0: А меня Муравчик Крепкие Лапки.
1: Ой, какое имя интересное!
0: Меня так назвали, потому что я очень сильный. Мы строим муравейник, и мне приходится много работать. От того, что я ношу много тяжестей, мои лапки стали очень крепкими.
1: Так ты носи меньше, пускай другие теперь носят.
0: Ты что? Не могу я так. Мне нравится моя работа. Мы, муравьи, очень трудолюбивые. Мы не можем сидеть без дела.
1: А почему вы такие?
0: Бог создал нас такими. Ну, прощай, мне пора.
2: Привет, а где твое приглашение?
1: Ой, а у меня нет приглашения. Но мне показалось, что вы позвали меня в гости.
2: Показалось? И он говорит, показалось. Мы кричим, разрываемся, можно сказать, изо всех сил зовем его. А он говорит, что ему показалось. Удивляюсь я тебе. На, возьми, вот твое приглашение.
1: Ой, сороконожка!
3: Ты звал меня?
1: Послушайте, сороконожка, я хотел у вас спросить одну вещь. Извините, пожалуйста, вот у вас так много ножек, вам, наверное, очень неудобно ходить.
3: Вот еще, очень даже удобно. Бог создал меня такой. Он позаботился о том, что мне на моих ножках так же удобно ходить, как тебе на твоих двух. Птицам удобно летать, а рыбам плавать. Творец создал нас разными. Он являет свою мудрость в каждом

0: Привет! Как я рада, что ты пришел на мою свадьбу.
1: Какая ты красивая!
0: Знаешь, почему я так красива? Потому что Бог любит меня, маленькую стрекозу. Он дал мне замечательные легкие крылышки, научил меня летать. Он поселил меня здесь, на этом пруду. Я так люблю кружиться в танце над водной гладью. Сегодня мой день, и я очень рада, что у меня так много гостей.
1: Поздравляю тебя, синяя стрекоза. Желаю, чтоб твоя жизнь была счастливой.
2: Продовження вистави «Письмо з небес» слухайте у наших наступних радіопередачах.
3: Передача створена Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.